0: Reklama.
1: Ицо диро могос сашвалебит патара твитцлелис хидват шегизлия. Дафиксире ганацхади сайдзе могоцертили G спецтехникис велши. Ан дагвикавширди номерзе 03222256-и да миигет анха дгэсе.
2: Радио Цитрусис сарекламо самсахури. 577-50-1028. Первый, дамоукидебели, мравлперовани мауцгебели Батумши.
3: Цитрусы.
2: Цитрусивит гемриели музыка. Да информация 24 часа из манзелзе. Радио Цитрусы. FM 97.3.